0: Перекос, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. This is Wild FM.